Где мой край? Там, где вечную песню пяе беловежа, там днем он на заходе помнит ворожую кровь, где на узвышах новгородских дремлют суровые вежи, и вишневые хаты глядятся в широкий Днепро.

Небо, где зимуют летние думки, раскиданы ямарно вздовж чыгунки дожди.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.

0: неплохо. Но тут, опять же, насколько это большой успех, то есть для Беларуси даже полтора ребенка на женщину, это все еще было бы плохо, потому что большая разница между Беларусью и Францией, или Беларусью и Швецией, где тоже вот относительно приличная рождаемость. Большая разница в том, что эти страны, они до падения рождаемости успели разбогатеть. Беларусь не успела разбогатеть и при этом уже получила рождаемость одну из самых низких в мире, как справедливо вы сказали в подводке. И поэтому у нас вот миграционная привлекательность, она гораздо хуже. Нам и сложнее привлекать мигрантов, и нам сложнее удерживать своих граждан.
1: Калі параўноўваць сітуацыю 8-гадовай даўніны з тым, што маем цяпер, то ў 2018 годзе каэфіцыент нараджальнасці складаў крыху больш за паўтары дзіцяці на жанчыну. То бок гаворка ішла пра сярэднееўрапейскі паказчык.
2: Цяперашні паказчык 1,2. Гэта рэкордна нізкі паказчык. Што стала прычынай падзення? Працягвае Леў Львоўскі.
0: Да, у нас беда не приходит одна, кроме того, что у нас просто низкая рождаемость, у нас довольно быстро этот показатель изменяется. Вот вы сказали про 7 годов тому. На самом деле, если вот смотреть, начинать с какого-нибудь 2016 года, то вот это падение еще быстрее. В 2016 году у нас была рождаемость примерно 1,7 ребенка на женщину. Уже к 2020 году она приближалась к 1,4 ребенка на женщину, там 1,4-1,5. И вот к 2025 году у нас уже одна из самых низких, 1,3, кажется, все-таки не 0,2, но это, конечно же, очень мало. Причин тут сразу несколько. Любое глобальное изменение, такое большое изменение, оно обычно имеет под собой сразу несколько причин. Редко бывает, что что-то одно вызывает. Одна причина, почему у нас рождаемость начала падать, собственно, еще до 2020 года, заключается в том, что вот так, если говорить чисто экономически, то мы на ребенка тратим дважды. Мы тратим деньги и тратим время. У нас вся политика государства, или почти вся политика государства, она фокусируется на вот, денежных субсидиях, когда дают разные пособия. И очень мало у нас фокусируется на временных субсидиях, то есть делать так, чтобы родительство, ну или отнимало меньше времени у родителей, либо было более совместимо с социальной жизнью, с общественной жизнью, с рабочей жизнью. У нас предполагается все еще как такая генеральная модель, как-то вместе и общество, и государство это предполагает, что в декрет уходит мать, это почти всегда мать, и мать уходит в декрет на 3 года. Собственно, не делать этого, ну, так, чтобы уходила не мать, наверное, это еще можно. Тут уже люди в семьях могут как-то это решить, но, правда, тоже не у всех есть такая возможность. Есть известные такие кейсы, попадали в СМИ, когда отец, который работал на какой-нибудь государственной службе, там, например, пожарником, кажется, хотел уйти в декретный отпуск, но его не отпускали. Потому что это женское дело. Вот. А второе, это что вот эта мать уходит на 3 года. Потому что отдать ребенка в ясли через год, скажем, такой возможности практически нет. У нас нету яслей, они недоступны, их мало. И государственных, частное все позакрывали. То есть частные ясли, которые сейчас есть, они буквально в такой серой зоне вне закона находятся. Вот это как раз у нас позакрывалось после 2020 года, и поэтому вот сидеть с ребенком надо жертвовать своей карьерой. Ну, конечно же, эмиграция после 2020 года – это большая эмиграция, у нас там есть разные оценки, но как минимум 400 тысяч белорусов уехали, как мы понимаем, относительно нашего населения это очень много. Более того, уезжали не просто там средние белорусы, уезжала конкретная когорта, это вот относительно молодые белорусы, трудоспособного возраста в основном. Так что эта эмиграция, это тоже был большой удар. И вот у вас был хороший комментарий Ирины Сидорской в подводке.

0: что сейчас один из важных факторов, почему мало рожают, это неуверенность, общая неуверенность в будущем. То есть дело даже не в политике, но вот эта вот стабильность, о которой всегда говорит Александр Лукашенко, ее как раз люди и не чувствуют. Да, эта тема, она, безусловно, связана с пенсиями напрямую. С пенсиями у нас большая проблема. Это значимая доля населения. Пенсионеры сейчас 25% населения, и эта доля будет расти до конца века. Расти, причем довольно быстро с такой рождаемостью. И у этой, эта проблема тоже очень дорогая. Сокращать пенсии – это не вариант, потому что это прямой путь к тому, чтобы увеличивать число бедных в населении. Собственно, у пенсионеров, у многих пенсионеров нету других источников дохода, кроме как пенсии. И поэтому выходов тут сейчас каких-то хороших и легких практически нет. Один из выходов, ну, таких относительно легких, хотя, конечно же, не популярных, это повышение пенсионного возраста для женщин, уравнивание пенсионного возраста у женщин и мужчин. Я точно знаю, что такие планы уже лежат на столе в министерствах, уже обсуждается. Вот вопрос, будет ли это принято или нет, и когда это будет принято.
1: Безумовно, тут это будет политическое решение, это от министров не будет залежать. Так, это будет вырешать фактически один человек в нашей ситуации, да.
0: Да, но тут как бы игра такая. С одной стороны, эта мера скорее уже необходимая. То есть даже проводить реформу, это, наверное, это должно быть частью вот этой большой комплексной реформы. Про большую реформу сейчас речи не идет в правительстве, и Лукашенко про нее не говорит, но хотя бы вот хотят тут делать заплатки на текущей пенсионной системе. И это может быть одной из таких заплаток. Делать это, вероятно, надо, то есть вот если мы смотрим чисто на финансы, в какой-то момент это делать придется. Но у Александра Лукашенко есть и другая мотивация, что, может быть, лично он-то и не доживет до того момента, когда у нас все финансы начнут петь не то что романсы, а вот какие-то менее приличные песни. То есть главный демографический кризис у нас придется на 50-е, 70-е годы этого века. И у текущей власти, у них есть мотивация просто отодвинуть все эти проблемы на потом. Так что это не Лукашенко будет повышать пенсионный возраст, а вот потом кто-нибудь после его смерти. И так как у нас нету никакой там партийной системы, где партия может волноваться о том, как у нее там будет в будущем, кто с ней будет спрашивать в будущем, то у нас со всеми этими реформами сейчас и медлят.
2: Ви слухали економіста Льва Львовського, який потлумачив причини низької народжальності в Білорусі і проаналізував ідею уладів, як перемогти тенденцію. Єврозум.
3: Далі у програмі Єврозум.
2: Чому білоруси йдуть у секти?
4: Батюшки, живые, соправдные батюшки, они вельми часто поводятся как штучный интеллект. То, что они говорят, это, в принципе, ну, такой сгенерованный религийный контент, да, за яким нема таких соправдных, аутентичных эмоций, переживаний, идей.
3: Устранимся после музычной паузы и новинок шоу-бизу.

0: 10 хвілін на 7-ю гадзіну Польшчы, на 8-ю у Беларусі. Улады ў Беларусі знайшлі чарговы спосаб павысіць нараджальнасць. Цяпер дапамогу па доглядзе за дзіцем да 3 гадоў прапануюць прывязаць да ранейшага даходу атрымальніка. Каментар на гэтую тэму прагучыць у нас у другой палове гэтай першай гадзіны нашай ранішняй сустрэчы. Раней будуць эканамічныя навіны, а пачынаем з справы патрэбнай, неабходнай для многіх беларусаў, з дапамогі тым, хто пацярпеў ад рэжыму, з дапамогі былым палітвязням ці іхнім сем'ям. 6 гадоў існавання адзначыць валанцёрская арганізацыя «Дапамога» у Вільні, якая прымае ў сваіх сценах палітвязняў і праводзіць разнастайныя беларускія мерапрыемствы. Святкаванне адбудзецца 5 верасня. Як зазначае кіраўніца арганізацыі Наталля Калегава, яны штогод святкуюць дзень нараджэння «Дапамогі», ўжо прынята пастаянная дата свята – першая субота верасня.
1: Мы нашли этот формат фестиваля, когда люди, даже которые, может, не проходили через «Дапамогу», но они могут прийти, как вот на фестиваль города, они могут прийти и купить какие-то белорусские товары, они могут отведать угощение, ну, у нас будет и угощение, но будет и там вот пиво, которое наш один политзек, там Антон Маслыка гонит, там будут коктейли, то есть там будут какие-то такие благотворительные пироги, шашлыки, то есть которые еще люди как маленькое угощение делают, но такое за деньги. То есть в этом плане человек, как на фестивале, может прийти, не рассчитывая, что он там должен подарок нести, он просто придет и примет участие в этом мероприятии.
2: Тубок и ремесленники будут так само запрошены.
1: Да.
2: А какие там?
1: Ну, вышиванки, шампуни, травы, чаи, значки, куклы. Вот приезжает Оля Пашкович, то есть она со своими куклами приедет. То есть вот все, что, скажем, просто ты от прямого производителя, без накруток магазинов там или кого-то еще, ты можешь это приобрести. И это приятно, что люди уже планируют, что они могут приехать. То есть я надеюсь, что даже когда у нас все будет свободно, то на территории замок у нас останется там гостиница или там или чем-нибудь еще. Мы будем устраивать раз в год в первую субботу сентября. У нас вообще 7 сентября, но в принципе мы это «Дапамогі» только формальная, то есть такая регистрация прошла. А да, мы уже помогали с гуманитарным коридором, она уже существовала. Поэтому мы решили, что первая суббота сентября будет у нас всегда теперь считаться днем «Дапамогі». И людям можно просто планировать, не вспоминая какая-то дата. Они первая суббота сентября, мы приходим, встречаемся, ну и воскресенье тоже. Нас уже в прошлом году так затянулось на 2 дня, и это было приятно, люди смогли прийти, дальше пройти, поговорить, еще что-то, дай бог, что будет хорошая погода. В общем, как-то мы во всем в этом, уже люди планируются, там звонят, ой, слушай, а мы там пару номеров там сделаем. Да.
2: Музычная программа.
1: Да-да, к сожалению, вот мы со Стыльским хотели, говорили, он бы с радостью всегда приехал, но он едет на фестиваль «Грай». Но есть другие ребята, которые не едут на фестиваль «Грай», они тогда вот приедут, мы надеемся переговорить с Сергеем Довелели, то есть мы еще там с ребятами, то есть как-то я даже не нервничаю в этом году, потому что уже как будто бы понятная ситуация. Уже договорились, торт опять мы сделаем, там, не знаю, только уже, наверное, в этом году на 25 килограмм, то есть такой большой, потому что он является все-таки такой точкой угощения такого, когда вывозят и это все делать. В общем, я надеюсь, что это все-таки будет такая фестиваль, но в такой домашней атмосфере, потому что уже для многих замок стал не только местом такого проживания, не обязательно в нем жить, чтобы чувствовать его своим.
2: Вот. Открытое мероприятие, да. Закрытое?
1: Нет, открытое. Это открытое мероприятие. Мы, конечно, будем посматривать. Спасибо, у нас есть ребята из клуба «Опора». Сейчас они называются «Опора ЛТ». Они будут тоже посматривать. Ну, с другой стороны, мы же всех своих знаем. То есть с кем-то, может быть, лично не знакомы, но мы все друг друга знаем. И всегда можем, ну, когда вот на митинге бывает, если я вижу незнакомого человека, я подхожу и говорю: «Здравствуйте, а вы откуда?» И мы выясняем. Хотя вот сейчас это я уже немножко перескочу. У нас есть парень один новый появился. Он сейчас еще, правда, проходит там. Надо пару дней побыть в лагере для беженцев. Но он рассказал, что у него была домашняя химия. Но когда она закончилась, он приехал и видел в Вильнюсе наши митинги воскресные. Он говорит, я когда увидела это, у меня полились слезы. Молодой мальчик, но я потом подошел, успокоился, сел и просто посидел сбоку. То есть он не подходил к нам, это было опасно. Но понимаете, это такая есть ситуация. Он просто подошел, посидел сбоку. И мне стало так хорошо. Говорит, и я, говорит, потом уехал, правда, сейчас у него там преследование новое, почему он здесь оказался в Литве, но само по себе. Вы понимаете, мы иногда делаем то, что мы думаем, ну, вот не очень, может, уже людям надо, оно
2: так
1: надо.
2: До речи, про это сказали, ну, уже сенс в этих митингах, акциях.
1: Видите?
2: А вы бачите, да, есть сенс,
1: да,
2: все-таки?
1: Есть, есть. И у нас подходили пару раз, и, ну, кроме того, что мы постоянно пишем на своем канале, что приходили люди, там, не знаю, из Грузии, из Австралии, из Германии, со всего мира, понимаете? И мы с ними рассказываем, там, в Греции. То есть они слышат что-то, у них будет, останется, что сопротивляются люди, что у них это все есть.
2: Больше всего.
1: Да.
2: Все,
1: ну, а сейчас вот барабанщик один, Алексей Синчук, на него как раз у нас сбор открыт в помощь ему, который в Грузии. Мы когда-то делали еще с внучкой Богинской, с Яной, мы делали когда-то, записывали видео еще в 2020 году в его поддержку. И я ему это все отослала, и отослала его фотографию на нашем плакате, которым мы стоим каждое воскресенье. И он ответил, надо же, я думал, меня забыли. Понимаете, это мы их все равно не забыли. Мы как можем что-то, но это маленькая часть, может быть, какая-то малюпасенькая. Ну, я всегда говорю, что это та бабочка, которая садится на капот автомобиля, и она перевешивает, что он был в нужную сторону. Мы не знаем, как это работает, но работает. И вот допомога в данном случае, когда она празднует, это можно людям, которым, может быть, некоторые стесняются, некоторые думают, а вдруг, ай, ну я уже забыл, я ничем там не помогаю. У них есть возможность в сентябре месяце просто вначале прийти, потому что мы просто будем рады всем. То есть, которых мы не видели год, два года, четыре года. Время быстро бежит. Я недавно разговаривала с ребятами, которые четыре года назад там через речку переплывали сегодня. Я такой, боже, четыре года. Видите, это много. То есть, они уже многие стоят. Некоторые думают, как будто вроде бы они далеки от всего вот этого. Но это как бабушке написать поздравительную открытку в День матери, да, или там на 8 марта. Вот примерно мы оставляем такое же право человеку отправить поздравительную открытку, вспомнить добрым словом. И даже если он не был никогда связан с допомогой, но он слышал что-то хорошее. Или вообще ему просто даже любопытно. Добро пожаловать.
0: Организаторы свята просят белорусов запомнить апытанку про святкование, как день нараджения волонтерской организации «Допомога», якая працуя у Вильни, был больше цікавым и разностайным. А эту апытанку можно знайсці на информационных платформах «Допомоги», у Тимлику и у Телеграме.

0: чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.
1: Нас чуваць на па ўсім свеце, толькі трэба знайсці нас у сусветнай павуціне інтэрнэту. Наш адрас racia.com. 22 хвіліны з паловаю застаюцца да 7 гадзіны ў Польшчы, да 8 у Беларусі. За апошні час у аўтааварыях у Грузіі загінулі каля 10 беларусаў. Адно з трагічных здарэнняў адбылося, калі беларускія турысты трапілі в аварыю недалёка Батумі, у выніку якой афіцыйна двое чалавек загінулі, яшчэ 7 былі параненыя. Ці ў такіх сітуацыях дапамагае беларуская дыяспара, якая, як ведаем, у Батумі асабліва вельмі актыўная была в апошнія гады? Хто займаецца сувязю з роднымі, дакументамі, лячэннем, вяртаннем целаў загінулых на радзіму? І пра гэта з праваабаронцам Раманам Кісляком размаўляе мой калега Сергей Апановіч.
2: Роман, распавідзіць, калі ласка, якім чынам аказваецца дапамога пры тых няшчасцях, якія апошнім часам адбываюцца ў Грузіі? Я пра аўтакатастрофу, у якой загінулі людзі, ці вось недаўні выпадак, калі цягнік збіў чалавека, і які аказаўся беларусам. Якім чынам вы, як прадстаўнікі дыаспары і як праваабаронцы, аказваеце нейкую дапамогу беларусам у Грузіі?
3: Так, к сожалению, мы в диаспоре здесь сталкиваемся с такими ситуациями, когда либо после ДТП или других происшествий люди получают травмы, лежат в больницах, либо погибают. Тогда уже консультируем родственников, как обеспечить возвращение тела, решить вопросы с документами, как общаться с администрацией больницы.
2: У меня такое чуванне, что у гэтым годзе стало неяк больш таких аварий с удзелам беларусаў, ну там, где гінуць беларусы, ці, можа быць, я помыляюся, і ці просто прадстаўнікі сродкаў масавай інфармацыі замаўчвалі гэтую інфармацыю, якая была раней?
3: Нет, не похоже. Это, ну, не знаю, какое-то трагическое такое совпадение, что, ну, вот, крупные аварии с большим числом жертв, и туда попадают белорусы. Это просто какое-то, вот, не знаю, совпадение, рок. И здесь никто ничего не замалчивает, и все передают, и вообще грузины спрашивают, как бы все знают про эту трагедию последнюю, в общем-то, спрашивают, знаем ли мы этих людей, и, в общем-то, все знают, никто не замалчивает в средствах массовой информации подобное.
2: Я кажу про то, что таких аварий ранее было неяк меньше, может быть, просто ранее на них меньше звертали увагу. Я про то, что все этим годом, то одна вот катастрофа, то другая, то вот зараз это збіццё чалавека цягніком, які вось неяк яно стала больш гэтага ўсяго ў гэтым годзе.
3: Была аварія з участкам беларусаў, былі другія інцыдэнты, но з такім количеством жертв, конечно, не было. Ну, для Грузіі на самом деле беспрецедентная такой случай, поэтому раньше были аварии, вот в прошлом году была авария, когда девушка погибла, а супруг попал в больницу, и мы собирали средства и консультировали, в общем-то, его искали адвокаты для того, чтобы помочь, так как потерпевшая, ну, сторона не могла добиться от виновника некоторое время возмещения расходов на больницу.
2: Я понимаю, что человека осудить, да, кировцу этого автобуса. Кто будет?
3: Не знаю, предположительно, да. Если его не признают там невменяемым, то по идее, да, потому что все свидетельствует о том, что он нарушил правила дорожного движения. Я не хочу забегать вперед и там говорить за суд. Но его взяли под стражу. Сколько мне известно, как бы освобождения там под залог не было. Ну, насколько мне это известно. Он не имел права управления таким транспортным средством с таким количеством пассажиров. Техническое состояние этого микроавтобуса, скорее всего, было ненадлежащим. Ну и опыта человека не было. Почти на последнем этапе спуска это произошло. Это очевидно, что он перегрел тормоза и вот, ну, допустил такое происшествие. А сам непосредственно перед столкновением выпрыгнул, так как уже видел, что тормоза не работают и машина летит неуправляемо.
2: Ну, Калера, помню, что такое вдарится еще, то так само будет оказана белорусам допомога, правда?
3: Конечно, да. Ну, в этом по случае вот пуски Гумерта, вот это происшествие, здесь подключилось и посольство, ну, впервые так активно. Посольство и МИД делал заявление, поэтому часть работы они осуществили.
1: Гаварыў праваабаронца Раман Кісляк, які таксама дапамагае беларусам, што падаюцца ў Грузіі на міжнародную абарону. Але хаця такіх чалавек набралася больш за 100, Грузія пакуль не выдала ніводнаму з іх міжнародную абарону.
4: Альбо пропаведь, альбо споведь, усё дым, той, хто больш атрымаў, пракаце.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 8 гадзіна, ў Польшчы 7.
3: Украинские беспилотники атаковали две области России. МУС Беларуси объявила у вышук Олеся Беляцкого. Шестигоддзе волонтерской организации «Допомога» у Вилле.
2: У студии с новинами Стась Дадырка.
3: 1638 день войны. Украинские беспилотники атаковали Нижегородскую и Тульскую в области России. В приватности у Дзержинску у жилый дом трапил украинский беспилотник. Червоный узровень беспилотной небезпеки в области обвестили каля 3 годины ночи, поведомляют мониторинговые каналы. На автобусном припынку, где супрацовники Запорожской атомной электростанции чекали на автобус, как ехать на оккупованную Россией электростанцию, выбухнул дрон. Один человек за гинул, 16 трамали ранения, трое из них тяжкие. Про это поведомило Международное агентство атомной энергии. Так само были удары по промысловой зоне АЭС. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гроссі закликал неоткладно спынить эти атаки. Нагадаю, российские войски захопили наибуйнейшую в Европе атомную электростанцию с 6 реакторами у первые тыдни уварвания в Украину в 22-м годе. Репрессию в Беларуси объявлены у вышук Нобелевский лауреат Олесь Беляцкий. Ягоная картка з'явилась у базе Российского министерства внутренних справ, доступной на сайте mvd.sotaproject.com. Подставой для вышуку позначенная криминальная справа без удокладнения номеру артикулу. Как ведомо, Олеся Беляцкого промусово вывезли из турмы за мяжу в снежне 25-го года. Так само менская милиция знову шукая былого политвязня Миколу Дядка, помилованного летась у вересне, объявленного у вышук сёлета 30 красавіка. У обновленной базе вышку оказались и журналисты Катерина Гордеева и Сергей Подсосонны, вокалисты гурту «Дитюки» Александр Дянисов, модераторка «Христианской визии» Наталья Василевич, былые политвязни, сирот яких Дмитрий Козлов и Вячеслав Лазаров. Усяго белорусские силовики шукают амаль 7000 человек. Былы политвязни, лидер белорусской христианской демократы Павел Северынец зранку поведомил у Фейсбуку, что участка батьковской кватеры у Витебску, где ее прописаны, теперь арештаваныя. Чарговае беззаконне, але Бог усё бачыць, адзначыў палітык. Жыхароў Беларусі турбуе якасць пры дваровых тэрыторыях, у дзіцячых пляцовак і дарог. Пра гэта паведаміў камітэт дзяржконтролю па выніках гарачай лініі. Адзначаецца, што пытанні грамадзянаў прымаліся на нумары 191 і ў чат-бот тэлеграм-канала КДК. Пра неналежны ўтрыманне дарожна-вулічнай сеткі, а таксама неабходнасці рамонту паведамілі жыхары амаль 2 дзясяткаў населеных пунктаў. Гэта ў аграгарадку Бродніца на Берасцейшчыне патрабуецца асфальтаванне шэрагу вуліцаў, у Барыс по улице Днепровской есть ямы, у Минску просил тротуар по улице маршала Лосика. Так само поведомлялось, что ля дома номер 15 по улице Денисенки у Гомли нема дитячих гульнявых пляцовок, скрыняв и лавок. Усяго, як заявлено, ведомство приняло больше за 170 поведомлений. Вільня. Шестигоддзе існавання волонтерской организации «Допомога» адзначыць 5 верасня у лакацыі «Беларускі замак», гаворыць кіраўніца организации Наталья Калегова.
4: Я надеюсь, что даже когда у нас все будет свободно, то на территории замок у нас останется там гостиница или там или чем-нибудь еще. Мы будем устраивать раз в год в первую субботу сентября. У нас вообще 7 сентября. Но в принципе мы это допомоги только формальная, то есть такая регистрация прошла. А да, мы уже помогали с гуманитарным коридором, она уже существовала. И поэтому мы решили, что первая суббота сентября будет у нас всегда теперь считаться днем допомоги.
3: Как каже Калегова, это будет открытое свято. Я начекаю у всех белорусов, но вот тех, кто не связан с допомогой.
4: Мы будем рады всем, то есть которых мы не видели год, два года, четыре года. Время быстро бежит. Некоторые думают, как будто вроде бы они далеки от всего вот этого. Но это как бабушке написать поздравительную открытку в день матери. Вот примерно мы оставляем такое же право человеку отправить поздравительную открытку, вспомнить добрым словом. И даже если он не был никогда связан с допомогой, но он слышал что-то хорошее. Или вообще ему просто даже любопытно. Добро пожаловать.
3: Организаторы свята просят заполнить апытанку про святкование, как імпрэза стала больше цікавой разнастайная, отповедала запытам гостей. Наши новины доступны так само на сайте racia.com, альбо на аккаунтах рации, в соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Зменлівая хварда сёння беларуска-польскім памежжы, да беда без ападкаў. У другой палове дня дажджы спачатку синоптыкі прагназуюць на захадзе рэгіёну, то бок на Беласточчыне, а затым вечарам, але толькі вечарам і ноччу ўжо і на ўсходзе, на Гарадзеншчыне і Берасцейшчыне. Атмасферны ціск у цэлым рэгіёне цяпер ужо крыху ніжэйшы за норму, 1007-1009 гектапаскаля ў сярэднім паказваюць барометры, і такі будзе на працягу цэлага дня. Вецер заходні ды паўднёва-заходні 3-4 метры на секунду, парывах да 9-10, а максімальная тэмпература днём 20-22 градусы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Racja.
1: Стас Дадэрка толькі што ў навінах казаў, што Міністэрства ўнутраных справаў Беларусі падало ў міжнародны вышук Алеся Бяляцкага, лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру. Шукае таксама іншых палітвязняў, якіх, дарэчы, беларускі рэжым нядаўна выпусціў з турмаў, які ў гэтым сэнс цяжка сказаць. Тым не менш, рэжым Лукашэнкі не забыў пра 20-ы год, кажа прадстаўнік арганізацыі Белпол Уладзімір Жыгар. Так ён пракаментаваў апошнія выпадкі дос-атак на шэраг беларускіх незалежных медыя, у тым ліку і на беларускае радыё Рацыя.
2: Режим, он не забыл, что было в 2020 году, пытается максимально уменьшить возможность получения белорусами информации о том, что действительно ничего не закончилось, люди продолжают работу, продолжают бороться за Беларусь. И если говорить в целом, то это такая достаточно постоянная тенденция, просто, скажем, направленность действий режима в определенное время, она немного просто меняется. Когда они больше пытаются, например, вербовать людей, когда они пытаются людей, например, шантажировать, когда они пытаются совершать какие-то акции, пытаются людей подкупить на то, чтобы они предоставляли информацию по поводу каких-то акций, ну, когда они занимаются, в общем-то, такими DDoS-атаками. Для государства, которое обладает, в общем, достаточно серьезными бюджетами для такого рода действий, это не составляет труда.
3: Ці можна ствердзіць, что на сёння беларускія спецслужбы працуюць професійна? Тут прыгадваю гэтыя аперацыі, напрыклад, схемы выкрадання код.
2: Ничего не известно ни по поводу Котова, ни по поводу Мельниковой. Здесь очень много, в общем, таких темных пятен, которые не дают до конца понять, что же происходило и по какой причине эти люди исчезли. Если говорить о профессионализме белорусских спецслужб, то он, в общем-то, как и был, он не самый высокий, они действуют достаточно примитивными способами, которые не всегда направлены на достижение какого-то конечного результата, а просто показывать какое-то действие.
3: Вы занимаетесь расследованиями разных справ, связанных с режимом Александра Лукашенко. На что наиперш теперь накированы эти незаконные схемы?
2: Если мы говорим о публичной части, то есть публичных видеорасследованиях, либо той работе, которую мы проводим не публично, то основная сейчас, основной такой крен – это показать, доказать и выявить схемы по участию Белоруссии в производстве вооружения на территории Белоруссии с последующей передачей этого вооружения России. То есть фактически мы показываем о том, как до сих пор режим Лукашенко соучаствует в войне против Украины.
3: Это уже шматлікія прадпрыемствы з вашых расследаванняў вынікае, якія працуюць на гэты ваенны расійскі ваенны комплекс.
2: Как мы неоднократно заявляли, более 500 белорусских предприятий работают над выполнением государственного оборонного заказа, поставляют какую-то продукцию на территорию России, которая в последующем используется в войне против Украины. Также эти предприятия участвуют в схемах по обходу санкций как для предприятий Беларуси, так и для подсанкционных предприятий России. И мы не так давно, весной, опубликовали первые 120 предприятий, работа по которым была полностью завершена, и информация, и материалы, о которых были переданы нашим партнерам. По очень многим предприятиям уже, в общем-то, мы видим реакцию, как введение санкций Европейским Союзом, США, Канадой, Австралией, Японией. Я думаю, что в ближайшее время мы опубликуем еще дополнительный список, работа по которым, то есть по компаниям, которым уже будет завершена. Это еще дополнительное будет внушительное количество белорусских предприятий. Ну и в конечном итоге, когда работа будет завершена по всем, когда информация по всем предприятиям будет передана, мы, естественно, опубликуем весь список таких предприятий. Все это делается для того, чтобы наши источники, которые передают информацию, находились в безопасности, для того, чтобы работа по сбору доказательной базы об участии этих предприятий в войне против Украины собиралась, в общем-то, в таком нормальном, спокойном режиме.
3: Эта информация позднее передается неким вашим заходним партнерам?
2: Безусловно, те или иные санкции, которые вводятся, они вводятся не на пустом месте. Мы рассказывали зимой про завод корпусных изделий, как пример, который производит боеприпасы для России. В 21-м пакете мы увидели это предприятие, завод корпусных изделий, объект-участок в санкционном пакете. Также и КБ-дисплей. Мы также неоднократно рассказывали про это и про предприятие Диапроектора. Опять-таки, в последнем 21 пакете эти предприятия, в общем-то, были отражены. И Белпол проводит регулярно закрытые брифинги в различных странах Европейского Союза, США, Украине, для того, чтобы показывать, в общем-то, как меняется ситуация в Беларуси, какова динамика и на что необходимо делать, естественно, упор в настоящее время, потому что ситуация очень сложная. В ближайшее время мы понимаем, что многие эти предприятия могут выйти на свои производственные мощности, а это значит, что 27-й год в контексте, опять-таки, того еще, что происходит вокруг Беларуси, может быть очень сложным.
3: Як на гэтым зарабляе Александр Лукашенко и его атачэнне?
2: Здесь нужно распределять, точнее, разделять схемы, потому что если мы говорим о предприятиях, которые работают на войну, то это попытка как-то стабилизировать ситуацию внутри страны, потому что если бы белорусские предприятия это не производили, то ситуация экономическая была бы еще хуже, чем есть сейчас. Хотя ситуация все равно ухудшается, потому что санкции, которые вводятся, опять-таки, за участие, соучастие в войне, за помощь агрессору, они ухудшают эту ситуацию. Есть схемы непосредственно коррупционные, но это коррупционные схемы, о которых мы также рассказывали, в которых участвует так называемый президентский спортивный клуб, и уже непосредственно на этих предприятиях зарабатывают и семья Лукашенко, и круг приближенных.
1: Цяпер арганізацыя былых сілавікоў Белпол выявіла новую схему абыходу санкцый, якой карыстаецца беларускае прадпрыемства Планар. Яно знаходзіцца пад міжнароднымі санкцыямі за працу на расійскі ваенна-прамысловы комплекс, а з прадстаўніком арганізацыі Белпол Владзімірам Жыгарам размаўляла Яна Запольская.
0: Раса жыта расіла, жонка мужа прасіла, ідзе

0: Паліт-хіт з Віталем Цыганковым.
1: Александр Лукашенко недавно продемонстрировал полную миролюбность и гостинность, заявивши про ожидание накормить всех небараков украинцев тем, что у нас на болотах и в лесе, и про нежидание воевать ни с кем. Мы будем робить все для того, как был мир. Ніякі мы не агрэсары. Мы не жадаем воевать ни с русскими, ни с украинцами, ни с татарами, ни с габреями. Чому? Тому, что Беларусь – это их дом, агульный дом. Тут живут все. И живут нормально, сказал я. Лукашенко в апошні месяцы сапраўды в основном робить миролюбные заявы. Ягоная тональность істотно змянілася. Что же отбылося? Калі ён раней хвалился и орешником, и ядерной зброї, якая нібыта размещена на территории Беларуси, то теперь магчыма побачил, як Россия за все свою ядерной зброї не может оборонить от ударов ані свои нафтоперепрацовшие заводы, ані склады «Вайберис». Киев, видовочно, мел мэту усиляк обмежеваться удел Минску в войне. Як показывая практика апошніх месяцев, у пэўнай степени ему гэта удается. Лукашенко вельми хочет, каб его знову спрымали не только як союзника Путина, але як человека, які може быть корыстный после закончения войны. Мовляв, хотя Россия наш союзник, але мы хочем миру и готовы допомагать домовиться. На фоне того, что знову з розных столиц, з розных боков гучать слови про магчимые перемовы, у такой ситуации Лукашенко розуміє, коли почнется реальный процесс закончения войны, Беларусь не повинна опынуться за бортом. Нельга выключаю, что теперешняя миролюбная риторика на фоне перемовы с Вашингтоном и магчимого приезда в Минск с подара Коула может быть одночасовым сигналом Вашингтону. Я не проблема, я могу быть часткой решения. Натурально, однак, что новая старая риторика Лукашенки ніяким чином не сопровождается стратегичным разрывом с российской позицией. И он по-ранейшему называет Россию союзником и не ставит под сумнев основную российскую интерпретацию войны. Еще в червні он, например, сказал, что перемозе России перешкодили певные силы, у тим ліку Ватикан и Израиль. Тому теперішнє виказування Лукашенки можна інтерпретувати наступним чином. Не Лукашенко став миролюбним, а хоча й так. Лукашенко реагує на українські удари, на зміни в війні і рихтується до можливої післявоєнної політики.
0: Політика з Віталієм Циганковим.

0: 20 хвілін застаецца да 9 гадзіны Польшчы, 10 у Беларусі. Былыя добраахвотнікі, якія змагаліся за Украіну, працягваюць сваю грамадскую, грамадзянскую актыўнасць нават пасля таго, як выйшлі з войска, дапамагаюць на палітычных падзеях, напрыклад, у час арганізацыі Дня годнасці ў Варшаве і таксама на культурніцкіх фестывалях, як для прыкладу фестываля Буджаных тутака на Падляшы. Пра гэта, чаму тое робляць, чаму застаюцца актыўнымі, Марына Савіцкая запыталася былога вайра і палітычнага зняволенага Дзяніса.
1: Я считаю, что по поводу наших войров, которые в данный момент сражаются на территории Украины за независимость Украины, за целостность Украины, нужно говорить, и об этом говорят. На любом мероприятии с белорусской командой, с какой-нибудь кто-то говорит про то, что наши ребята воюют. Наши ребята воюют за Украину для того, чтобы была независимость Беларуси, прав вызволения Украины. И наши бойцы, которые уже написали рапорт на увольнение, они также работают на этих фестивалях, они также волонтерят, они также помогают, продвигают культуру и помогают организаторам вот во всем вот в этом. Этих ребят все понимают, все знают, что это бывшие бойцы, и все их уважают, все подходят, жмут руки. С периодической регулярностью бойцы, бывшие бойцы на работе появляются с шевронами полка Калиновского, батальона Калиновского, кто в какой период служил. Поэтому никто не забывает про то, что мы сделали и какой вклад в этой войне на стороне Украины мы сделали, как белорусы. Бойцы, бывшие, всегда готовы помочь на любой импрезе. Неважно, это культурная там будет, либо там историческая подея. Но если говорить о том, чтобы вспоминать про бойцов, давайте просто на каком-то конкретном политическом форуме, там, слете будем поднимать эту тему. На культурных мероприятиях я не думаю, что это нужно делать, потому что ребята выдыхают, и когда ребята выдыхают и отвлекаются на другую работу, я вижу их совершенно другими. То есть они абстрагировались от войны, они занимаются какой-то гражданской нужной деятельностью, которая необходима для других людей, для детей, для тех же самых, мам, пап этих детей, для молодежи.
2: Что ты назираешь, когда ты коммуникуешь с экс-доброахвотниками? Насколько они готовы вертаться на ту землю украинскую, там, где сейчас ведутся боевые деяния? Альбо наадварот, ім патрэбны адпачынак, і яны кажуць, што больш ніколі.
1: Ну, в зависимости от того, когда у человека была ротация, если человек выехал по ротации там, на лечение и достаточное время провел за границей боевых действий, он может сам себе спокойно сказать, там, хочет он или не хочет. Некоторые, которые на ротации сразу приезжают, они такие, все, надо ехать обратно. После того, как они какое-то время проводят в мирном сообществе, в гражданском сообществе, и я в том числе их пытаюсь привлечь там к волонтерской деятельности, либо просто к работе гражданской, они такие, о, классно, ну и они начинают понимать, что такое гражданская жизнь. Но многие ребята, которые уже долгое время были на войне, они готовы вернуться, если надо. Но сейчас им необходим выдох, им сейчас необходим спокой, и им сейчас необходима социализация.
0: Як кажа Дзяніс, ваярам важна час ад часу пераключыцца на грамадзянскія справы.

Куропаты я закончил 20 график на тому куропат, я не готов до выставки. Мы хотим сделать на листопад крыш. И маем два места, у яким можно этот крыш поставить. То есть царская дорога от парку Палацового до Стислого резервата в Беловеже. Еще докладнее места не знаем, але есть махшимость, как такие крыш там поставить, коли не на парковым грунте, не на дзялце парку, то на приватной, потому там еще есть кілька таких загонов приватных, и мы уже обговорены с двома господарами из Беловежи. Мы еще их прозвище не подаем, то есть наша такая тихая умова. Мы будем еще говорить с бурмистром, с Войтом Беловежи, как не было жадной там коллизии, и альбо там поставим этот крыш, а другое намерение, то есть утопили при вузкоторовых колейках, где уже стоит экуменичная капличка, посвященная пушце, есть там камень с лесниками, яких за советов вывезли на Сибирь. И коли бы дошел крыш еще с куропат, то уже был бы такой пункт, такая достаточно солидная памятка. И наших людей, которые были вывезены на Сибирь, есть капличка, где можно помолиться. И может там над лесництвом не имеет жадных таких, ну, каких-то претензий, как там поставить крыш. Мы хотим здесь так при конце вересня, во вресню, покликать таких с 20 особ, которые там писались на листу, таких гоноровых людей, которые помогут поставить этот крыш. И так коллегиально будет поднята децизия, чи поставим его в Беловежи, чи поставим у Топіль. И хочем, как у листопаде там была мша, и как этот крыш был высвенчен, чи в Беловежи, чи в Топіль.

Украинские беспилотники атаковали две в области России. МУС Беларуси объявила вышукали Сябелецкага. Шестигоддзе волонтерской организации «Допомога» у Вильні. Про гэта, да и про іншае, вось уже литерально про 7 хвілінах на хвалях беларускага радыё Рацыя расскажа Стась Дадэрка. Варта дачакацца.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11-е у Польшчы.
3: Украинские беспилотники атаковали две в области России. МУЗ Беларуси объявила у вышук Олеся Беляцкого. Шестигоддзе волонтерской организации «Допамога у Вильні».
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1638 день войны. Украинские беспилотники атаковали Нижегородскую и Тульскую в области России. У приватности у Дзержинску у жилый дом трапил украинский беспилотник. Червоный уровень беспилотной небезпеки в области обвестили каля 3 ночи, поведомляют мониторинговые каналы. На автобусном припынку, где супрацовники Запорожской атомной электростанции чекали на автобус, как ехать на оккупованную Россией электростанцию, выбухнул дрон. Один человек загинул, 16 отримали ранения. Трое из них тяжкие. Про это поведомило Международное агентство атомной энергии. Так само были удары по промысловой зоне АЭС. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гроссі закликал неоткладно спынить эти атаки. Нагадаю, российские войски захопили наибуйнейшую в Европе атомную электростанцию с 6 реакторами у первые тыдни уварвания в Украину в 22-м годе. Репрессии в Беларуси. Объявлены вышек нобелевский лауреат Лесь Беляцкий. Ягоная картка з'явилась у базе, доступной на сайте mvd.sotoproject.com. Подставой для вышуку позначенная криминальная справа, без удокладнения номеру артикулу. Як ведомо, Беляцкого промусово вывезли с турмы за мяжу у снежні 25-го году. Так само менская милиция знову шукая былого политвязня Миколу Дядка, помилованного летась у вересні, объявленного у вышук сёлета 30-го красавіка. У обнову в Ленной базе вышку оказались и журналисты Катерина Гордеева и Сергей Подсосонный, лидер гурту «Детюки» Александр Денисов, модераторка «Христианской визии» Наталья Василевич, былые политвязни, сирот яких Дмитрий Козлов и Вячеслав Лазаров. Усяго белорусские силовики шукают амаль 7 тысяч человек. Былый политвязень, лидер белорусской христианской демократы Павел Северынец, зранку поведомил у Фейсбуку, что частка батьковской кватеры у Витебску, где он прописаны, теперь арыштовали. Черговое беззаконие, але Бог усё убачыць, это нашего политика. Жыхароў Беларусі турбуе якасць пры дваровых тэрыторыях у дзіцячых пляцовак і дарог. Пра гэта паведаміў камітэт дзяржконтролю па выніках гарачай лініі. Адзначаецца, што пытанні грамадзянаў прымаліся па нумары 191 і ў чат-бот тэлеграм-каналу КДК. Пра неналежнае ўтрыманне дарожна-вулічнай сеткі, таксама неабходнасць яе рамонту паведамілі жыхары амаль 2 дзясяткаў населеных пунктаў. Гэта ў аграгарадку Бродніца на Берасцейшчыне патрабуецца асфальтаванне шэрагу вуліцаў. У Барысаве по улице Дняпровской есть ямы, у Менску просел тротуар по улице маршала Лосика. Так само стало ведомо, что ля дома номер 15 по улице Денисенки у Гомли нема дитячих гульнявых пляцовок, скрыняв и лавок. Усяго, як заявлено, ведомство приняло больше за 170 поведомлений. Вильня. Шестигоддзе існавання волонтерской организации «Допамога» отзначить 5 вересня у лякации «Белорусский замок», говорит кіраўніца Наталья Калегова.
4: Я надеюсь, что даже когда у нас все будет свободно, то на территории замок у нас останется там гостиница или там или чем-нибудь еще. Мы будем устраивать раз в год в первую субботу сентября. У нас вообще 7 сентября. Но в принципе мы это допомоги только формальная, то есть такая регистрация прошла. А да, мы уже помогали с гуманитарным коридором. Она уже существовала. Поэтому мы решили, что первая суббота сентября будет у нас всегда теперь считаться днем допомоги.
3: Как каже Калегова, это будет открытое свято. Я начекаю у всех белорусов, но вот тех, кто не связан с допомогой.
4: Мы будем рады всем, то есть которых мы не видели год, два года, четыре года. Время быстро бежит. Некоторые думают, как будто вроде бы они далеки от всего вот этого. Но это как бабушке написать поздравительную открытку в день матери. Вот примерно мы оставляем такое же право человеку отправить поздравительную открытку, вспомнить добрым словом. И даже если он не был никогда связан с допомогой, но он слышал что-то хорошее. Или вообще ему просто даже любопытно. Добро пожаловать.
3: Организаторы свята просить заполнить апытанку про святкование, как імпрэза стала больше цікавая и разностайная, отповедала запытам гостей. Наши новины доступны так само на сайте рация.ком, альбо на аккаунтах рации, у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня у день на белорусско-польском помежье изменливая хмарность. Истотных опадков не чакается. Температура по ветру от 18 до 21 тепла. Ветер паўднёва-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск ниже и за норму. У вечера месяцами магчымы короткочасовые дожди.
0: Радио Рация. станция. Перше трансграничное радио ФМ.

Война в Украине. Российцы всю ночь атаковали Запорожье. Украинский эксперт оценил структуру белорусских демсилов. Гурт Крамбамбуля запрошая на усе белорусский корпоратив. Про это и про иншее. Вот уже литерально про 9 хвилинок на хвалях белорусского радио Рация расскажет Стась Дадерка. Варто дочакаться.

0: выезжаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Уздоуж поделенной Беларуси. Краязнаўчая вандроўка «Радио «Рация».
2: Пастарыжскай мірнай дамовы Леванпаль апынуўся ў складзе другой рэчы паспалітай.
3: Жыццё за палакамі мясцовыя жыхары ў асноўным помняць па ўспамінах сваіх бабуль і дзядуль. Праўда, ёсць і такія, і нам іх удалося знайсці, хто сам быў сведкам гэтых падзей.
2: Успаміны ў асноўным светлыя і трохі рамантызаваныя, асабліва адзначаюць высокі ўзровень культуры за палякамі.
4: Пры Польшчы бацька мой быў у польскай паліцыі.
5: Міліцыя то была цяпер.
4: Паліцыя. Паліцыя. Да, да. Ну, ён быў такі добрынькі дужа. Ён каго-то самагонкай паймаў, пратаколы не пісаў. Яго напоюць і з сабой дадуць. І ён распіўся. Мы жылі ў беднаце, як мама расказывала. Не даедалі. У долг браў у яўрэя ўже водку. Вот. Ну, па-відзіму, яго папрасілі. Попросили его, тогда он завербовался, деваться негде было, у Франции в шахту завербовался. Вот год там отработал, я его там убила. Он был заштрахован. И нам слали, маме, и мне еще был брат, и детям с Парижа деньги. Вот, и за эти деньги мама строила дом этот. Жили мы бедно. Была молодая яна, неопытная. Ну, конечно, дом выкрасила. Прошли русские в 39-м. Это уже панечка, сказали. И мама плакала, что вывезут на Сибирь, наверное. А мы бедно жили. Вот, вот так была наша жизнь. Ой, тяжко. Ну, про Польшу, я бы сказала, была культура большая. Там мата не почуешь, бывало. Не. Ругнулся, тебе злот штрафу напишут. Тут же полиция была в этом доме. Во.
6: Где сгорел?
4: Не, во, рядом, где часы жили. Полиция тут была.
6: Який дом? Вот это следующий дом?
4: Да, да, вот этот. А где клуб? Там военные стояли. Срочники отбывали, военные.
6: Пограничники?
4: Да, да, да. 12-я была граница. Брат мой в 38-м году на лыжах переехал границу и не вернулся. Все.
1: Уздоуж поделенной Беларуси. Уля Шубс да Ганна Шарэнда вандруют по довоенной белорусско-польской мяжи.
7: 1936 года. Постройки.
8: Да.
7: Ее построили. Ну и здесь было, при Польше жило в Леонполе около 2000 человек. Здесь было... Больница, синагога была. А школа вот эта самая, это тоже наша школа. Ну, когда-то купили в 90-е годы. Вот, ну, хотели здесь открыть производство или базу отдыха. Но вы знаете, что нет денег. Вот, нет денег. Все упирается в вопрос деньги. Спшидайся, а что зробишь? 60-70 квадратных метров то. А, позже. Замок таки. О, польская еще. Польская это. Где-то при Польше 350 человек учеников было.
4: Там стояла вышка кладивины. Наши военные, ну, всегда это патруль стоял, поляки. Вышка стояла, они наблюдали. И что-то было подозрение, что двинется черная полоса. А там, по-видимому, окапывались уже русские. Угу. Готовились. И это было 17 сентября, как сейчас я помню. Утром чуем выстрел. Мы в подвал сховались. У нас дома погреб. Этот патруль заметил, конечно, сообщил там этой, всем этим военным, и они поудирали. Все поудирали. Только один был порочник такой. Вот он сейчас и похоронен. Витальд Полонский. И фамилию я даже помню его. Ну, думать, я ж поручник, отвоюю. Забег там, гмина ж была, где спалили. Забег туды, наверное, отстреливался, что он там сделал. И ему распороли живот и грудь. И он так гордо умирал за родину. Молодой, только женился, жена красавица там такая была, все. Ну, думал, отвоюсь. И он мучительно умирал. А это все поудирали. Они в белье подирали, ходили по деревням, просили, надежу давали им там. Ну и они уехали там куда-то.
3: А мы с Лавонпала подаемся на усход. Только 22 километра от Шюль находится Верхний Двинск, якими уже зусім іншую советскую историю.
2: Коли вы цікавитесь сучасным Верхний Двинском и его життем за советами, то слухайте «Уздовж поделенной Беларуси» уже завтра.
1: Радио Рация вандрує по довоєнній білорусько-польській межі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: Украинские беспилотники атаковали две области России. МУЗ Беларуси объявила у вышук Олеся Беляцкого. Шестигодие волонтерской организации «Допомога в Вильне».
2: У студии с новинами Стась Дедерка.
3: 1638 день войны. Украинские беспилотники атаковали Нижегородскую и Тульскую в области России. У приватности у Дзержинску у жилый дом трапил украинский беспилотник. Червоный уровень беспилотной небезпеки в области обвестили каля 3:00 ночи, поведомляют мониторинговые каналы. На автобусном припынку, где супрацовники Запорожской атомной электростанции чекали на автобус, как ехать на оккупованную Россией электростанцию, выбухнул дрон. Один человек загинул, 16 отрымали ранение, трое из них тяжкие. Про это поведомило Международное агентство атомной энергии. Так само были удары по промысловой зоне АЭС. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гроссі закликал неоткладно спынить эти атаки. Нагадаю, российские войски захопили наибуйнейшую в Европе атомную электростанцию с 6 реакторами у первые тыдни ворвания в Украину в 22-м году. Репрессии в Беларуси объявлены вышек нобелевский лауреат Лесь Беляцкий. Ягоная картка з'явилась у базе, доступной на сайте mvd.sotoproject.com. Подставой для вышуку позначенная криминальная справа без удокладнения номеру артикулу. Как ведомо, Беляцкого промусово вывезли с турмы за мяжу у снежне 25-го года. Так само менская милиция знову шукая былого политвязня Миколу Дядка, помилованного летущего вересня, объявленного у вышук все лето 30-го красовика. У обнову в линой базе вышку оказались и журналисты Катерина Гордеева и Сергей Подсосонный, лидер гурту «Дитюки» Александр Денисов, модераторка «Христианской визии» Наталья Василевич, былые политвязни, сирот яких Дмитрий Козлов и Вячеслав Лазаров. Усяго белорусские силовики шукают амаль 7 тысяч человек. Былый политвязень, лидер белорусской христианской демократы Павел Северынец, зранку поведомил у Фейсбуку, что частка батьковской кватеры у Витебску, где он прописаны, теперь арештован. Черговое беззаконие, але Бог усе убачить от нашего политика. Жыхароў Беларусі турбуе якасць пры дваровых тэрыторыях у дзіцячых пляцовак і дарог. Пра гэта паведаміў камітэт дзяржконтролю па выніках гарачай лініі. Адзначаецца, што пытанні грамадзянаў прымаліся па нумары 191 і ў чат-бот тэлеграм-каналу КДК. Пра неналежнае ўтрыманне дарожна-вулічнай сеткі, таксама неабходнасць яе рамонту паведамілі жыхары амаль 2 дзясяткаў населеных пунктаў. Гэта ку аграгарадку Бродніца на Берасцейшчыне патрабуецца асфальтаванне шэрагу вуліцаў. У Борисове по улице Днепровской есть ямы, у Менску просел тротуар по улице маршала Лосика. Так само стало известно, что ля дома номер 15 по улице Денисенки у Гомли нема дитячих гульнявых пляцовок, скрыняв и лавок. Усяго, як заявлено, ведомство приняло больше за 170 поведомлений. Вильня. Шестигоддзе існавання волонтерской организации «Допомога» отзначить 5 вересня у лякации «Белорусский замок», говорить керавница Наталья Колегова.
4: Я надеюсь, что даже когда у нас все будет свободно, то на территории замок у нас останется там гостиница или там или чем-нибудь еще. Мы будем устраивать раз в год в первую субботу сентября. У нас вообще 7 сентября, но в принципе мы это допомоги только формальная, то есть такая регистрация прошла. А да, мы уже помогали с гуманитарным коридором, она уже существовала, и поэтому мы решили, что первая суббота сентября будет у нас всегда теперь считаться днем допомоги.
3: Как каже Колегова, это будет открытое свято, и она чекает у всех белорусов, но вот тех, кто не связан с допомогой.
4: Мы будем рады всем, то есть которых мы не видели год, два года, четыре года. Время быстро бежит. Некоторые думают, как будто вроде бы они далеки от всего вот этого. Но это как бабушке написать поздравительную открытку в день матери. Вот примерно мы оставляем такое же право человеку отправить поздравительную открытку, вспомнить добрым словом. И даже если он не был никогда связан с допомогой, но он слышал что-то хорошее. Или вообще ему просто даже любопытно. Добро пожаловать.
3: Организаторы свята просить заполнить апытанку про святкование, как імпрэза стала больше цікавая и разностайная, отповедала запытом гостей. Наши новины доступны так само на сайте рация.ком, альбо на аккаунтах рации, у соцсетках и мессенджерах. Черговый выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца, тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла, вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Увечары месцамі магчымы кароткачасовыя дажджы. Вітаю, шаноўныя, серада 19 жніўня, сёння хвалі беларускага радыё рацыя, перад мікрафонам Алесь Дубавец, запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
6: 19 жніўня, серада. Музей і асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае адведаць выставу жывапісу «На хвалях жыцця» Антона Радзівонава. На выставе прадстаўлены карціны алеем з найбольш значных нядаўніх творчых серый мастака, якія дэманструюць паслядоўную эвалюцію яго жывапіснага стылю і цэнтральныя тэмы яго творчасці. Выстава з'яўляецца часткай праекту «Беларускі мастацкі алфавіт». Выстава працуе па 10 кастрычніка у музеі і цэнтры беларускай культуры ў Гайнаўцы. Ці могуць нітка, кавалачак тканіны і іголка расказаць гісторыю гвалту, памяці і надзеі? Музей памяці Сібіру ў Беластоку сумесна з музеем памяці і правоў чалавека ў Сантьяго де Чылі запрашае адведаць выставу «Арпільеры. Ніткі памяці». «Арпільеры» – гэта тэкстыльныя карціны, створаныя чылійскімі жанчынамі, маці, жонкамі, сёстрамі і дочкамі затрыманых і зніклых падчас дыктатуры Аўгуста Пінчэта. З нітак, воўны і абрэзкаў тканіны былі створаныя кранальныя гісторыі страты, салідарнасці і пошуку блізкіх. Беластоцкі асяродак культуры запрашае адведаць выставу «Шанцер. Уяві сабе». Выстава да канца жніўня працуе ў цэнтры імя Людвіка Заменгофа ў Беластоку. Музей народнай культуры ў Беластоку запрашае адведаць выставу «Традыцыйная вопратка падляска ваяводства». На выставе прадстаўленыя касцюмы, якія насілі ў першай палове 20-га стагоддзя аж да міжваеннага перыяду, які адзначыў заняпад традыцыйнага адзення ў гэтым рэгіёне. Гэта першая выстава, якая ўсебакова даследуе традыцыйнае адзенне рэгіёну. Яе мэта – сістэматызаваць і распаўсюдзіць веды пра адзенне, якое выкарыстоўвалася ў сучасных Падляшшы і Сувалках, а таксама падкрэсліць багацце мясцовых формаў і культурную разнастайнасць рэгіёну. Выстава даступная для наведвання да канца кастрычніка ў доме з Бобры Вялікай у Падбеластоцкім скансэне. Падляшская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Святло для іншых. Мастацтва як служба памяці архіў свету». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэта якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досвіду. Выстава працуе па 6 верасня ў выставачнай залі Падляшскай оперы і філармоніі, што па вуліцы Адэскай.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.

0: нормально все. Новый кредит оформили.
1: Новины кричат, что у вас там все экстремально.
0: Что-что? Не, все в порядке.

0: з рацыяй.
1: Доброго дня, Ожидана. Так само зараз доклада полгодина застается до 18 Беларуси, до 17 Польши. Что ж, какая есть у нас информация про надворье в Белостоку Берести до Харудня? Ну а тут достаточно хмарно, местами час от часу дальше. Дальше под вечер их может быть больше. Так само они могут быть у нас.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Тут і зараз пропоную вам так само чергову тему. 6 год означає волонтерська організація «Допомога у Вільні», яка приймає у своїх стінах політв'язнів, де проводять білоруські імпрези. Святкування відбудеться 5 вересня. Як означає керівниця організації Наталя Калігова, яны штогод святкують день народження допомоги і вже прийнята постоянна дата урочистості – 1 субота вересня.
3: Ми знайшли цей формат фестиваля, коли люди, навіть які, може, не проходили через допомогу, но они могут прийти, как вот на фестиваль города, они могут прийти и купить какие-то белорусские товары, они могут отведать угощение, ну, у нас будет и угощение, но будет и там вот пиво, которое наш один политзек, там Антон Маслыка гонит, там будут коктейли, то есть там будут какие-то такие благотворительные пироги, шашлыки, то есть которые еще люди как маленькое угощение делают, но такое за деньги. То есть в этом плане человек как на фестивале может прийти, не рассчитывая, что он там должен подарок нести, он просто придет и примет участие в этом мероприятии.
4: Тобок і ремісники будуть так само запрошені.
3: Да, да.
4: А які там?
3: Ну, вишиванки, шампуні, трави, чаї, значки, кукли. Вот приїжджає Оля Пашкович, то есть вона зі своїми куклами приїде. То есть вот все, що, скажем, просто ти від прямого производителя, без накруток магазинів там или кого-то ще, ти можеш це приобрести. І це приємно, що люди вже планують, що вони можуть приїхати. То есть я надіюсь, що навіть коли у нас все буде свободно, то на території замок у нас останется там гостиница или там или чем-нибудь еще, мы будем устраивать раз в год в первую субботу сентября. У нас вообще 7 сентября, но в принципе мы это допомоги только формальная, то есть такая регистрация прошла. А да, мы уже помогали с гуманитарным коридором, она уже существовала, и поэтому мы решили, что первая суббота сентября будет у нас всегда теперь считаться днем допомоги. И людям можно просто планировать, не вспоминая какая-то дата, они первая суббота сентября, мы приходим, встречаемся, ну и воскресенье тоже. У нас уже в прошлом году так затянулось на 2 дня, и это было приятно, люди смогли прийти, дальше пройти, поговорить, еще что-то, дай бог, что будет хорошая погода. В общем, как-то мы во всем в этом уже люди планируются, там звонят. Ой, слушай, а мы там пару номеров там сделаем. Да.
4: Музычная программа.
3: Да-да, к сожалению, вот мы со Стыльским хотели, он бы с радостью всегда приехал, но он едет на фестиваль Грай. Но есть другие ребята, которые не едут на фестиваль Грай, они тогда вот приедут, мы надеемся переговорить с Сергеем Довелели, то есть мы еще там с ребятами. То есть как-то я даже не нервничаю в этом году, потому что уже как будто бы понятная ситуация. Уже договорились, торт опять мы сделаем, там, не знаю, только уже, наверное, в этом году на 25 килограмм, то есть такой большой, потому что он является все-таки такой точкой угощения такого, когда вывозят и это все делать. В общем, я надеюсь, что это все-таки будет такая фестиваль, но в такой домашней атмосфере, потому что уже для многих замок стал не только местом такого проживания, не обязательно в нем жить, чтобы чувствовать его своим.
4: Вот. Открытое мероприемство, да. Идти закрытое?
3: Нет, открытое. Это открытое мероприемство. Мы, конечно, будем посматривать, спасибо, у нас есть ребята из клуба «Опора», сейчас они называются «Опора ЛТ», они будут тоже посматривать. Ну, с другой стороны, мы же всех своих знаем. То есть с кем-то, может быть, лично не знакомы, но мы все друг друга знаем. И всегда можем, ну, когда вот на митинге бывает, если я вижу незнакомого человека, я подхожу и говорю: «Здравствуйте, а вы откуда?» И мы выясняем. Хотя вот сейчас это я уже немножко перескочу. У нас есть парень один новый появился, он сейчас еще, правда, проходит, там надо пару дней побыть в лагере для беженцев. Но он рассказал, что у него была домашняя химия, но когда она закончилась, он приехал и видел в Вильнюсе наши митинги воскресные. Он говорит, я когда увидела это, у меня полились слезы. Молодой мальчик, но я потом подошел, успокоился, сел и просто посидел сбоку. То есть он не подходил к нам, это было опасно. Но понимаете, это такая есть ситуация. Он просто подошел, посидел сбоку, и мне стало так хорошо. Говорит, и я, говорит, потом уехал, правда, сейчас у него там преследование новое, почему он здесь оказался в Литве. Но само по себе, вы понимаете, мы иногда делаем то, что мы думаем, ну, вот не очень, может, уже людям надо, оно
4: да.
3: Надо.
4: Да, речь про это сказали. Ну, уже ценс у этих митингов, акциях.
3: Видите,
4: а вы бачите, да, есть сенс,
3: да, все-таки. Есть. И у нас подходили пару раз, и, ну, кроме того, что мы постоянно пишем на своем канале, что приходили люди, там, не знаю, из Грузии, из Австралии, из Германии, со всего мира, понимаете? И мы с ними рассказываем, там, в Греции. То есть они слышат что-то, у них будет, останется, что сопротивляются люди, что у них это все есть.
4: Больше всего.
3: Да.
4: Все,
3: ну, а сейчас вот барабанщик один, Алексей Синчук, на него как раз у нас сбор открыт в помощь ему, который в Грузии. Мы когда-то делали еще с внучкой Вагиной Богинской с Яной мы делали, когда-то записывали видео еще в 2020 году в его поддержку. И я ему это все отослала, и отослала его фотографию на нашем плакате, которым мы стоим каждое воскресенье. И он ответил: надо же, я думал, меня забыли. Понимаете, это мы их все равно не забыли. Мы как можем что-то, но это маленькая часть, может быть, какая-то малюпасенькая, но я всегда говорю, что это та бабочка, которая садится на капот автомобиля, и она перевешивает, что он был в нужную сторону. Мы не знаем, как это работает, но работает. И вот допомога в данном случае, когда она празднует, это можно людям, которым, может быть, некоторые стесняются, некоторые думают, а вдруг, ай, ну я уже забыл, я ничем там не помогаю. У них есть возможность в сентябре месяце просто вначале прийти, потому что мы просто будем рады всем. То есть, которых мы не видели год, два года, четыре года. Время быстро бежит. Я недавно разговаривала с ребятами, которые четыре года назад там через речку переплывали сегодня. Я такой, боже, четыре года. Знаете, это много. То есть, они уже многие стоят. Некоторые думают, как будто вроде бы они далеки от всего вот этого. Но это как бабушке написать поздравительную открытку в День матери, да, или там на 8 марта. Вот примерно мы оставляем такое же право человеку отправить поздравительную открытку, вспомнить добрым словом. И даже если он не был никогда связан с допомогой, но он слышал что-то хорошее. Или вообще ему просто даже любопытно. Добро пожаловать.
2: Организаторы просят белорусу заполнить бланк про святкування, каб імпреза стала еще больше цікавой и разностайной.
0: День с грацией.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 18 година Беларуси, 17 у Польши.
3: Спецслужбы Литвы проверяют чальца рады литовских аэропортов за связи с Республикой Беларуси и Российской Федерацией. Яны ведают, что у нас треба працовать. Наместник керовника Министерства замежных справ Беларуси выказался про мигрантов. Завершаются религийные урочистости на горы Грабарка.
2: Студы на вину Валявайовская.
3: Департамент державной безопасности Литвы проведет проверку новопризначенного чальца правления компании «Литовские аэропорты» Александра Ланецкого на связи с Россией и Белоруссией. Так само спецслужба проверит его контакты с пророссийскими средствами массовой информации. Министр транспорту Литвы Юрас Таминскас сам попросил терминово провести додатковое расследование у дочинения до Ланецкого. Оппозиционные консерваторы кажут, что Ланецкий, дая интервью и комментарии про российскими СМИ, публикуя у их артикулы про то, как обысти санкции. У отказе Ланецкий заявил, что его комментарии были вырваны из контекста, а сам он не сделал ничего дрянного и не критиковал допомогу Украине. Меж тем бизнесовец назвал войну во Украине специальной военной операцией, а самообвещанную Луганскую Народную Республику территорией с незразумелым правовым статусом. Так само Ланецкому закидают, что у комментарии белорусскому выданию «Зеркало» он назвал примусовую посадку самолета «Рейнер» у Минску нейтральной в дочинении до Беларуси. Наместник министра замежных справ Беларуси Игар Сакрета заявил, что Беларусь не притягивая великой колькости мигрантов, бо замежники ведают, что тут им доведется працовать. На думку Игора Сакрета, Европа зробилася магнитом для мигрантов, дякуючи своей системе социальной поддержки. Говорячи про миграционный кризис на меже с Евразвязом, Сакрета заявил, что замежники приезжают в Беларусь легально, у тим ліку з Росії і з російськими візами, а затем у некий момент постановляют трапить у Евразвяз. Поводле версии дипломата, после минания межи мигрантам допомагают громадяне Польши и Литвы, которые перевозят их далее у Немеччину и выдатно на этом зарабатывают. При этом Сакрета потлумачил нежаданне белорусского боку перешкаджать нелегальному переходу межи стосунками Минску с соседними краинами Евразвязу. Нас у Европе не любят и бачить не хочут. И при этом мы повинны вас оборонять, с якой нагоды наш помежник повинен оберегать спокой литовцев и поляков. Коли б относины, стосунки были нормальные, про все можно было б домовиться. А коли не, обороняйтесь сами. На Святой Горе Грабарцы паломники сустрелися на супольной молитве. Учора о 17 годин прошла тут святая литургия у гонар перемянения Господнего. Мимо дождю Грабарка и знову приняла тысячи верников, а вечером загорелась от свеч. Святую литургию означали архиепископ Авель.
4: Дякуємо Богу за цей день. Уже можем вспомнить святший свят. Отець Пайський. Чешті, чим вірні.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Міністр адукацыі Андрэй Іванец рэзка выказаўся супраць рэпетытараў і рэпетытарства. Ён кажа, што арганічна не ўспрымае людзей, якія дапамагаюць школьнікам асвоіць школьную праграму, калі тыя не спраўляюцца.
2: Са словаў міністра, праца рэпетытара ледзьве не бессэнсоўная, бо за кароткі прамежак часу ён спрабуе надзьмуць гумовы шарык да памеру аўтамабільнай шыны. Аднак гэтыя веды нібыта не застаюцца надоўга.
1: Іванец мяркуе, што сучасная школьная праграма вельмі лёгкая.
2: Цытата: «Калі тата ці маці не ў стане рашыць задачу па матэматыцы 4 класа, значыць, у бацькоў пайшло нешта не так», падсумовае міністр Іванец.
1: Дык дакладна ў бацькоў нешта пайшло не так. Ці ўсё ж нешта не тое адбываецца з беларускай сістэмай адукацыі, раз большасць школьнікаў займаюцца з рэпетытарамі?
2: Пракаментаваць словы міністра мы папрасілі настаўніцу года Беларусі, матэматыка і рэпетытарку Тацяну Карпіневіч.
3: Як увогуле табе вось гэты спіч Іванца, ты як рэпетытарка, што адчуваеш, калі вось гэта чытаеш такія словы?
4: Перше, вау, снова очередной шедевр. І, ну, конечно же, я, в принципе, чого за заявлением довольно критически отношусь, а тут, конечно, за больное, так сказать, задели. И мне кажется, в этом его спиче причины и следствия поменялись местами, и нужно еще помнить это на фоне того, что министерство сейчас хочет сделать такой реестр репетиторов, всех загнать в этот реестр. И это посыл такой, как бы, квалификации, что, а на самом деле, что просто некоторым людям закрыть этот источник доходов, которые были уволены со школы, да, по определенным причинам. Но для меня вот обвинять репетиторов в том, что они существуют, это как все равно, что обвинять, например, ну, термометр в том, что у человека высокая температура. Проблема не в том, что репетиторы — это плохо. Проблема, почему они есть? Наверное, потому что школа не может дать того уровня знаний, и родители, которые хотят, чтобы их ребенок там чего-то достиг, поступил и так далее, выбирают этот путь абсолютно нормальный, потому что школа это предоставить не может, но... При нынешней системе образования, в принципе, индивидуальный подход в том виде, в котором её дают репетитор, он невозможен при такой наполняемости классов и так далее, это классно-урочная система. Поэтому это комментировать просто даже смешно, а ещё мне там в конце, если родители не могут решить задачу 4 класса, то здесь что-то пошло не так. Ну да, что-то пошло не так. Я скажу, далеко не все родители могут решить задачу 4 класса.
3: Ну так, я скажу, что у бацькоў нешта не так, и что сучасная школьная программа вельми простая. Ты заправленно простая, Татьяна.
4: Нет, конечно, она непростая, особенно, ну, я говорю за свой предмет, она перегружена, она излишне академическая, перегружена огромным количеством формул. Я не знаю, какой родитель, если он не математик, в состоянии помочь ребенку с решением задачи в 10 классе, вот просто вот хорошо, не будем брать там с 5 по 9, хотя там тоже очень много вопросов к некоторым темам, но какой родитель, не будучи математиком, поможет ребенку решить задачу по тригонометрии? Я таких не знаю, которые вот...
3: Но я бы не решила.
4: Никто бы не решил. Явно что-то они готовят, кроме этого реестра, и родители просто, если был хоть какой-то выход, нанять репетиторов, подготовиться и получить хорошие результаты, ты поступить туда, куда ребенок хотел, то теперь, если они это возьмут под колпак и создадут этот реестр, все равно в подполье люди уйдут, да?
3: А скажи, пожалуйста, чем увогуле шмат детей, вот по твоих назираниях, шмат белорусских детей, школьников занимаются с репетиторами? Каких это может быть отсоток прикладно?
4: Выпускной класс, 11 класс, от 70 до 90%. Все зависит от местности. Например, я уверена, в Минске он будет намного выше, чем в сельской местности, потому что родители могут себе позволить, и там немножко другая планка, да. А в сельской местности он будет ниже, но 70% это точно выпускников ходят на репетиторство, чтобы сдать успешно ЦТ. Потому что в рамках школьных часов, школьных уроков, к сожалению, наш министр забывает о том, какие учителя приходят сейчас в школу, какие учителя поступают в педагогические вузы, с каким средним баллом, как они там учатся, как они выпускаются и как они приходят в эти школы. И когда учитель решает задачу с ошибками и рассказывает детям, что это правильно, и зачеркивает правильный ответ и пишет, что это неправильно, хотелось бы услышать вот об этом комментарии. Вот это как прокомментировать. Репетиторы зло, но они дают качество, да. А учителя, которые приходят с очень низким баллом в школу, это хорошо получают.
3: Слухай, а як вы успрымаць гэтае слова пра тое, што рэпетытар гэта такое штучнае надзімуванне ведамі дзяцей? Вось маленькі прамежак часу, так, дзіцёнка надзімаюць як гумовы шарык, але гэта проста ненадоўга, то бок гэтыя веды потым вельмі хутка знікаюць, які былі атрыманыя.
4: Ну, слушай, вообще речь идет про то, что какой запрос, такой соответственный ответ. Запрос в том, чтобы сдать ЦТ, да, например, вот такой есть запрос. И просто, да, ребенка натаскивают, репетитор, зная всю эту уже кухню, как это происходит, зная все эти варианты, да, допустим, этого ЦТ, как это все составлено, ребенка натаскивают на решение этих тестов. И это нормально, какой запрос. Ну, мы идем в магазин за чем-то определенным, и мы это покупаем. Здесь точно так же, родители покупают услугу, мне надо, чтобы ребенок хорошо сдал ЦТ. Да, его натаскивают на это ЦТ, потому что такая система. Другой вопрос, когда приходит родитель и говорит, нет, наша задача не нагнать оценки там, не повысить оценки, мне нужна конкретная база знаний, чтобы ребенок понимал, что это такое, чтобы у него был хороший фундамент, потому что он, допустим, хочет пойти поступать дальше на физмат. И это уже совершенно другой заказ, и уже репетитор будет работать не на решение тестов, на подготовку к тестам, а будет именно работать над базой, на объяснение материала. Это разные вещи. Какой спрос, такой и выход.
3: Ты зараз працуешь у польской школе. Скажи, чи есть тут запит на репетиторов?
4: Здесь программа намного проще. И любой ребенок здесь вполне может справиться с этой программой. Но тоже, опять же, есть люди, родители, дети, которые стремятся там куда-то поступить с физикой, с математикой, что-то еще. И, конечно, нужно больше, чем школьная программа. И они тогда обращаются к репетиторам. Да, они тоже здесь есть, но спрос не такой, как в Беларуси. А чаще всего берут репетиторов тоже выпускные в классах на подготовку к восьмиклассистам, экзаменам или к матуре, чтобы повысить свой процент и поступить туда, куда они планировали. Да? Но не секрет, здесь тоже есть не очень хорошие учителя. И родители не всегда могут уделить время и справиться с этой программой, объяснить. Ну, в принципе, чтобы объяснить математику, нужно владеть методикой математики. Я же не пойду объяснять сантехнику, как ремонтировать санузел. Но зато все знают точно, как учить детей. Будут рассказывать учителю, как учить детей. Ну, вот это парадокс.
3: Ну, то бок, у принципі, репетиторство – это нормальная з'ява для большості країн, калі не для усіх країн, то бок, повсюль оно ёсць, і вот гэтае змаганне, як бы, беларускіх уладаў, а адукацыі з репетиторством, ну, гэта просто так сабе гісторія.
4: Это рынок, это все равно, что, ну, опять же, искусственно убрать рынок и загнать все в государственные универмаги, в государственные магазины. Если человек хочет купить что-то, если он ищет эту услугу, соответственно, появляется предложение на рынке, соответственно, появляются такие услуги. Если где-то эту услугу делают некачественно, соответственно, будут искать там, где сделают эту услугу качественно. И это нормально, это рыночные отношения, а не загнать всех в реестр, поставить всех в условия, да, и не дать возможность снова работать. Ну, для меня это Советский Союз.
3: А який твой отказ, як репетиторки, господару Іванцу?
4: Мой ответ такой, господар Иванец, будет такой, что господар Иванец поменял местами причину и следствие. Я уже говорила, это все равно, как обвинять термометр в высокой температуре. Может быть, нужно лечить систему, а не уничтожать термометры, чтобы они не показывали высокую температуру.
1: А вось як каментуе пазіцыю міністра адукацыі, намеснік прадстаўніка па нацыянальным адраджэнні ў пытаннях адукацыі і навукі аб'яднанага пераходнага кабінета Андрэй Лаўрухін.
5: Я бы сказал, что это была такая публичная самооценка. Он сам себя высек. Потому что если есть хороший учитель, то зачем идти к репетиторам? Значит, вторая посылка. А к репетиторам идут. Значит, вывод какой? Значит, в школе плохие учителя. А это что значит? Это значит, ведомство, которое возглавляет товарищ Иванец, плохо работает. Наверное, там плохие учителя, а хорошие идут как раз в репетиторы. Значит, быстро, значит, могут подготовить даже плохо подготовленного ученика, так подготовить в короткие сроки, что школа за многие годы не в состоянии этого сделать. Так надо, наверное, лечить школу, а не репетиторов. И лечить самого министра, что он плохо справляется со своими обязанностями, а не начинать, значит, вот искать злоумышленников в той среде репетиторов, который сформировался не просто так, а в силу спроса, в силу как раз-таки изъянов системы образования, и так далее и тому подобное. Ну и он-то, собственно, просто демонстрирует одновременно такой вот государственный подход, да? Вот он говорит, что контролировать, кто идет и получает высшее образование, должны не сами граждане, не их желание, не их выбор определяющим должен быть, а мы, чиновники, государственные структуры, должны направлять вас, извините, как баранов, и мы будем оценивать, какие у вас способности, а не вы сами будете решать, куда и как вы пойдете, да? Унизительное отношение. И сначала же он начал с репетиторов, какие они, значит, все в этом смысле недостойные люди, да? А потом он же перешел на родителей и сказал, что родители плохие. Они, значит, отдают репетиторам, потому что не справляются со своими родительскими обязанностями. Но, естественно, свои собственные структуры и государственные учреждения образования, которые не справляются со своими функциями, он не упоминает. Да? Ну, потому что это касается его лично, он же ведь может за это получить, собственно, ну... Действительно, это симптом такого тоталитарного государства. Вот когда люди не могут сами решать, как они и куда пойдут. Хотя я напомню, что, ну, например, Альберт Эйнштейн по математике получал тройки, когда учился. Да? Вот если бы там у него министр был Иванец, то Альберт Эйнштейн не состоялся бы. И, к слову сказать, когда Лукашенко там сетует на то, что вот где у нас прорывные исследования? А вот здесь они как раз... Не появляются, потому что у вас такая система образования, где у вас пассионарные, вот такие гениальные люди просто не проходят сквозь ваше сито и никогда не пройдут и не пробьются через все эти препоны и рогатки, которые вы выстраиваете, много, так сказать, уровневую такую защиту. Вот главный посыл, как бы, Иванца, да? Мы не дадим вам никакого шанса попытаться раскрыть свои таланты. Только мы определим, кто и какие именно таланты будет раскрывать в этой стране. Это такая звучит как, ну, такой, на самом деле, вывод простой. Наверное, надо нам искать другую страну, где у нас больше будет возможностей и шансов самих себя испытать и попробовать в разных профессиях. Вообще, как бы, просто почувствовать себя самостоятельными, свободными людьми, которые могут делать выбор и получать те знания, умения и навыки, которые мы сами хотим. И, собственно говоря, действительно, это согласованная государственная политика. Конечно, Вионец тут винтик, который просто, ну... Вот транслирует установку государства. Вот свободный выбор отдельного индивида – это проблема для этого государства. Такая проблема, с которой он не может справиться. Люди – это же материал, а государство – это форма, в которую этот материал нужно влить. Если какой-то индивид или какой-то целый сектор частного образования не входит вот в это, значит, понимание нашего государства, ну, значит, нужно с этими людьми просто им там отрубить ноги, руки, значит, их как-то вот заставить там, принудить, запугать, значит, посадить в тюрьму. Наручники. Вот как бы всех, в общем, в той или иной степени, это вот девиз этого государства. Вот я бы сделал такой символ или какой-то, не знаю, там, вместо солнца там или чего, да, на флаге. Наручники нужны. Вот как бы. Нужно быть откровенным, искренним. Наручники. Вот как бы главный, и, так сказать, девиз и символ этого государства. Вот поэтому так и происходит. А частный сектор и репетиторство, это же есть вот эти вольницы в понимании государства, которые не позволяют всех впихнуть в рамки идеального государства, как оно видится чиновникам.
1: Гэта былі настаўнікі Андрэй Лаўрухін і Таццяна Крапіневіч. Яны адказалі на наезд на рэпетытараў міністра адукацыі Андрэя Іванца.
0: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Ці пачуе Арына Сабаленка Паўла Латушку?
6: Вот яе рэакцыя, думаю, колькі можна, што вы да мне прысталі?
2: Што талібы робяць у Мінску?
7: Афганцам нашы тавары беларускія звязны, знакомы, і яны бы хацелі і дальше это получаць.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: там 10 не 12 жніўня 20 года она написала свой допіс, что что адбываецца ў краіне, спыніце гвалт, як это в нашай Беларусі збіваюць людзей. Она это написала ядно на эмоциях, и все люди были, и гэта она напэўна не лічыла нават палітычным выказам, она просто это было нормальное чалавечае выказанне. Я не могу 3 дні спать, гэта может быть не все ведаюць, это трэба адзначыць. Але потым уже праз 3 месяца в снежні она уже здымалася новогодніх новогоднім відео з Лукашенко, мы подпісала про ўладны ліст. То бок вот хапіла ёй 3 месяцы, каб
1: перагледзець сваю пазіцыю. Да. Але ці б меў сэнс вось гэты зварот Латушкі да яе зараз?
0: Ну, з пункту гледжання Латушкі, да, ён набраў.
1: Ну, не з пункту гледжання, а з пункту гледжання как бы КПД.
0: Ну, які КПД? Я не думаю, што ён думаў, што калі Латушка, я да яе звернуся, то она зараз перагледзіць і завтра же выступіць там недзе на прэс-канферэнцыі ці в Нью-Йорк Таймс заклікам до Лукашэнкі вызваліць жанчын хаця бы палітзняволеных ці всіх палітзняволеных. Нет, ён на такое не разлічваў, безумоўна. Ну, человек выказался як палітык, як вопытны чалавек, ведаючы, што гэта выкліча нейкую рэакцыю, выказался пра гарячую тэму. Ну нет, нет, больше ад этого не варта нічого чакаць. КПД, вот гэта добрыя прагляды, это все КПД.
1: Калі вось гэтая інфармацыя пра гэты ліст тым ці іншым чынам дойдзе да Сабаленка, вот як ты лічыш, яе рэакцыя, яна задумаецца
0: і задолбалі. Вот ее реакция, я думаю, кольки можно, что вы до меня пристали, отщепитесь, ну что вам еще треба, я же сказала, что не подтримливаю войну, сказала одной фразой, неважно, кто там на кого-то где-то напал, я просто не подтримливаю войну, думайте сами, я сказала, что я не подтримливаю Лукашенко, на вот это сказала там год ти два назад, вось, и саправды, что его подтримка мне на меня не уплывая, она сказала, ну что вы еще хочете, нет, больше я ничего не скажу такого, это ясно, она приезжала в Беларусь, она, ну, зразумела, хоча, каб там ее близкие были в бяспецы, вось, калі кажуть, что вось, она такая незалежная, она мае мільёны даляраў, могла бы выказацца, ей нічога за это не будзе. Ну, ведаешь, это логично было б, шчыра кажучы, что наколькі улада беларуская кабла не тупое, сапраўды бы нічым бы ёй не пагражала, нічого бы ёй не зрабіла. Але тут я б нават не гарандаваў бы гэта. Можа быць, что вот каб она такое выказалася, была б такая раз'юшаная, что можа быць і штосьці зрабілі, там не ведаю, адмянілі пашпарт, прывялі бацькоў бы на суразмову, они бы там хваліваліся там, ну, не арештовать, а просто поговорить там куда-нибудь, ці там попросили бы что-то записать для БТ. Вот я это не выключаю. То бок нельга говорить, что калі бы она сказала, ёй бы нічога не было. У ёй былі проблемы при сённяшнім узроўні отмороженности беларускай диктатуры.
2: У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў. Ён пракаментаваў прэтэнзіі беларусаў да Арыны Сабаленка. Еўразум.
3: Далей у праграме Еўразум.
2: Што талібы робяць у Мінску?
4: Афганцам нашы тавары беларускія ізвестны, знакомы, і они бы хацелі і дальше это получаць.
3: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Актор Том Холланд можа зарабіць больш за 100 мільёнаў долараў за ролю Пітэра Паркера ў фільме «Чалавек-павук. Новы дзень». Пра гэта паведаміла выданне The Wrap. Паводле звестак, ганарар Холланда складае не менш за 20 мільёнаў долараў, што на 10 мільёнаў больш за яго выплату ў папярэднім фільме серыі «Чалавек-павук. Няма шляху дадому». Асноўная частка будучага заробку акцёра звязаная з бонусамі ад сусветных збораў. Пры гэтым верхняй мяжы ў гэтых выплатаў няма. «Чалавек-павук. Новы дзень» ўжо сабраў у кінатэатрах больш за 2 мільярды долараў у сусветным пракаце і зрабіў гэта ўсяго за 3 тыдні. Фільм стаў адным з самых паспяховых праектаў Marvel і Sony, а Холланд – адным з самых высокааплатных акцёраў у франшызе. Для параўнання, за першую ролю «Чалавека-павука» ў першым мсціўцы супрацьстаяння ў 2016 годзе акцёр атрымаў каля 250 тысяч долараў, за наступны фільм «Чалавек-павук. Вяртанне дадому» ўжо 500 і «Далёка ад дома» 4 мільёны і «Няма шляху дадому» каля 10, як мы ўжо згадвалі. Выданне таксама азначае, што кар'ерная траекторыя Холланда нагадвае шлях іншага актора – Роберта Дауні-малодшага. Пасля першага фільма «Марвел» акцёр тады паступова дамогся шматмільённых гонарараў і буйных бонусаў ад касавых збораў. 88-гадовы рэжысёр Рыдлі Скот не плануе завершаць кар'еру. Аўтар «Чужога» і «Гладыатара» заявіў выданню «The Hollywood Handle», што сама ідэя сыходу на пенсію яму непрыемная. Цытата: «Я пагарджаю ідэі ўсё кінуць», – сказаў брытанскі рэжысёр. Скот працягвае працаваць і рыхтуе да выпуску новы фільм – постапакаліптычную драму «Сузор'я сабакі». Карціна выйдзе ў замежны пракат 28 жніўня. Падзеі фільма разгортваюцца ў будучыні, дзе вірус знішчыў большую частку чалавецтва. Галоўны герой Хік, ён пілот, які страціў жонку, жыве на закінутым аэрадроме ў Каларада разам са стралком Бенглі. Іх жыццё змяняецца пасля сустрэчы з групай марадзёраў. Галоўную ролю ў новым блакбастары Скота выканаў Джэйкаб Эларді. У ім таксама зняліся Маргарэт Коллі, Гай Пірс, Бенедыкт Вонг і Джош Бролінг. Апошні прызнаўся, што ледзь не пакінуў здымкі фільма ўжо на першы дзень працы. Паводле прызнання, ён настолькі разгубіўся праз незвычайны падыход Рыдлі Скота, што патэлефанаваў свайму агенту і папрасіў забраць яго з праекта. Але ў выніку ўсё ж застаўся. Выхад альбомаў Taylor Swift, Гары Стайлз ды іншых поп-выканаўцаў на 15% павялічвае колькасць ДТЗ са смяротным зыходам у ЗША. Гэта высветлілі навукоўцы Гарвардскага універсітэта. Каманда даследчыкаў вывучыла статыстыку колькасці аварый у дні выхаду 10 альбомаў, выпушчаных у перыяд з 2017 па 2022 год, якія набралі найбольшую колькасць праслухоўванняў на пляцоўках тыпу Spotify у адзін дзень. У іх ліку ўвайшлі пласцінка «Midnight» Taylor Swift, альбом «Scorpion», выпушчаны Дрейкам, і «Harry's House» Гары Стайлза. Навукоўцы таксама прааналізавалі колькасць смяротных выпадкаў на дарогах за 10 дзён да і пасля буйных рэлізаў. І адзін з аўтараў даследавання, Вішаль Патэль, растлумачыў, што незнаёмая музыка можа патрабаваць больш увагі і таму адцягвае кіроўцаў. Вось што ён кажа: «Вы разблакоўваеце тэлефон, адкрываеце праграму, знаходзіце рэліз, чытаеце спіс трэкаў, націскаеце на патрэбную песню, і гэта некалькі секунд патрачаныя на прагляд экрана, якія могуць завершыцца трагічна». Даследчыкі таксама высветлілі, што рост колькасці смяротных выпадкаў на дарогах быў большым сярод пэўных груп людзей, напрыклад, маладых кіроўцаў, кіроўцаў мужчын і людзей, якія ехалі ў аўтамабілі адныя. Выслухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё і будзьце ўважлівымі на дарогах. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Тое, што афіцыйны Мінск сябруе з талібамі, не сакрэт. Бо на фоне цяжкіх стасункаў з краінамі Захаду, фактычна беларускім уладам важныя хоць якія міжнародныя кантакты.
0: Нават з талібанам, тэрарыстычнай групоўкай, якая кіруе Афганістанам.
1: Але чым могуць быць карыснымі такія стасункі для эканомікі і палітыкі нашай еўрапейскай краіны? І ўвогуле, чым цікавы візіт талібаў у сталіцу Беларусі?
0: Запыталіся ў эксперты па міжнародных адносінах Розы Турарбекавай.
2: Сложна испортіць імідж, которого нет. Во-первых, я хотела бы отличить талибов от афганского народа. У нас же принято, да, белорусов от режима. Так вот, я хотела бы отличить талибский режим от афганского народа. Конечно, афганцы на сегодняшний день находятся в очень сложных условиях, потому что из-за международной изоляции, из-за того, что с ними никто не хочет иметь дело, у них фактически гуманитарная катастрофа. Причем эта гуманитарная катастрофа, она не только из-за внешней ситуации, но и из-за внутренней, конечно, ситуации. И они вынуждены на сегодняшний день на дипломатическом буквально фронте бороться за, если не признание, то хотя бы установление хоть каких-то рабочих отношений. И в этой связи, видите, у них сейчас происходят некоторые сдвиги. Сдвиг номер один, например, не очень хороший сдвиг, это с Россией. Да, Россия перестала признавать их террористической организацией и ведет с ними сотрудничество, даже военно-техническое. Но неудивительно. С Китаем у талибов достаточно установлены неплохие рабочие отношения. Насчет официальных отношений там это другой вопрос. Китайцы принимают участие, например, в разработке ряда очень важных месторождений в Афганистане. Но в Афганистане есть проблемы с безопасностью для иностранных специалистов, потому что там на них нападают, и там есть проблемы очень серьезные. Это второй момент. Третий момент — все, что связано с инфраструктурными проектами. Они тоже все находятся под большим вопросом, потому что движение «Талибан», признано террористической организацией, рядом ведущих государств мира, включая, например, Соединенные Штаты. И недавно, кстати говоря, правительство «Талибана» обращалось к Дональду Трампу с предложением вернуться в Афганистан. Ну, я, конечно, над этим посмеялась, но я понимаю, в чем дело. Речь идет, конечно, о технической помощи. И речь не идет о возврате американских войск. Но кто его знает, что там Трампу взбредет в голову потребовать от талибов. Короче говоря, они находятся в очень сложной ситуации. Им очень сложно управлять страной, потому что половине населения они запретили работать, я имею в виду женщины, да. У них очень жесткие ограничения введены, например, в этой связи, исходя из их идиотской исламистской радикальной доктрины. Во-вторых, у них проблема, связанная с безграмотностью в стране и, соответственно, поиском специалистов. Поэтому им нужны иностранные специалисты. Вот они как бы куда могут, туда и пролезают. Да? Их принимали недавно в Брюсселе. В этой связи был скандал. В Европарламенте были страшные дебаты по этому поводу. Потому что понятное дело, что данное правительство, ну, де юре, вот, например, я не могу сказать, что оно де юре признано миром. Вот, особенно Организация Объединенных Наций, отдельный вообще разговор. Это правительство, оно так или иначе пытается решить вот эти текущие вопросы управления, и их принимали в Брюсселе. Но в Брюсселе, понятно, там, например, в Европарламенте были страшные по этому поводу такие горячие очень дебаты. Некоторые евродепутаты приносили свои извинения перед афганскими женщинами в первую очередь, особенно те, кто как бы борется за права женщин в Афганистане, не в самом уже в Афганистане, те, что выехали, там, например, дочери или внучки, или племянницы тех, кто остался в Афганистане. Включая отдельная, это очень большая отдельная тема. Вот. Но что я хочу сказать, что они делают в Минске? Понятно, что мало их где принимают, но вот здесь-то их принимают. И удивительный факт, что, оказывается, наш режим никогда не признавал «Талибан» террористической организацией. И об этом Лукашенко сказал аж на 21-м году, когда талибы только пришли к власти, и оттуда, вы знаете, американцы, там, эвакуация Кабула, да, в аэропорт, вы помните эти картины, если, конечно, вы помните, потому что год назад, о, вернее, 5 лет тому назад в это время как раз шли масштабные репрессии.
3: Памятаю, там ж страшные кадры были, когда спробовали за колеса самолета цепляться.
2: Ну, это жуткие кадры, действительно. А Лукашенко уже тогда говорил, а вот мы их не признаем террористической организацией. Ну, мы понимаем, конечно, что там все сложно, никто с ними там особо иметь отношения не хочет, но они далеко, поэтому что мы будем их признавать террористами? Теперь это оборачивается плюсом для него, потому что это не надо делать, как, например, в Москве, да, они целый процесс этот был по снятию статуса террористов с талибов. Вот это произошло, по-моему, год тому назад. Это первое. Второе, еще до прихода талибов к власти у нашего правительства белорусского, до, значит, 21-го года, еще даже до 20-го года, я так как раз отслеживала эту информацию, уже начали развиваться отношения. И этим отношениям способствовала узбекская сторона. И я там могу объяснить, почему. Потому что у Узбекистана с Афганистаном очень отдельные специальные как бы отношения и связи, и даже с талибами. они нашли общий язык, потому что Узбекистан с Афганистаном соединен железной дорогой. Внимание, это, кстати говоря, уникальная вещь, потому что на самом деле Афганистан с транспортной точки зрения очень изолированная страна. И понятно, что эта железная дорога строилась в советское время для того, чтобы по этой железной дороге везти танки. Но теперь этой железной дорогой пользуются узбеки. И у Афганистана с Белоруссией до 2020 года товарооборот достиг примерно где-то 170-180 миллионов долларов в год, что очень неплохо, особенно на фоне наших, например, отношений с странами того региона, например, с Пакистаном. И я точно знаю, что эта схема в первую очередь работала через узбеков. Узбеки предоставили свою инфраструктуру, и белорусские товары в каком-то там количестве попадали в Афганистан до 2021 года. Поэтому афганцам наши товары белорусские известны, знакомы, и они бы хотели и дальше это получать. Понятное дело, что без санкций правительства сейчас ничего там не делается. Вот приехала большая делегация во главе с министром сельского хозяйства. Но в этой делегации, там всего 13 человек, находятся заместители министров всех ключевых ведомств Афганистана, включая Министерство иностранных дел и Министерство финансов. Вот что интересно. Но еще более интересный момент заключается в том, что вчера на Белта не было никаких новостей про этот визит. Вот это действительно интересно. Что, собственно говоря, отношения между движением «Талибан» и нынешним режимом не является чем-то удивительным, особенно учитывая статус, ну, я бы сказала, в определенном смысле изгоя, да, особенно со стороны европейских, например, государств. Но даже Европа на сегодняшний день, видите, открывает в прагматичных целях дорогу талибам с тем, чтобы решать в том числе и свои вопросы. Возможно, вы не отслеживали, но я следила, например, за судьбой консульств в Германии афганских. И я знаю, что на сегодняшний день они отданы талибам. И там стоит все время вопрос о депортации нелегальных мигрантов, в том числе из Афганистана, в Афганистан. И этот вопрос немецкому правительству надо было решать с кем-то. И сейчас они этот вопрос собираются решать именно с талибами. Это как раз нам урок с тем, что даже с такими одиозными группами, которые сегодня представлены в качестве правительства страны. Вчера они были террористы, а сегодня они уважаемые люди, в кавычках, не для меня уважаемые. Даже с такими людьми начинаем диалог и отношения.
0: Экспертка по міжнародных адносінах Роза Турарбекова патлумачила, што прадстаўнікі тэрарыстычнай групоўкі «Талібан» робяць у Мінску.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
0: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
0: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая Подляска.
0: 99,2 FM.
2: Уздоўж поделенной Беларуси. Краязнаўчая вандроўка. Радио Рация.
3: Пасля рыжскай мірнай дамовы Леванпаль апынуўся ў складзе другой рэчы паспалітай.
4: Жыццё за палякамі мясцовыя жыхары ў асноўным помняць па ўспамінах сваіх бабуль і дзядуль. Праўда, ёсць і такія, і нам іх удалося знайсці, хто сам быў сведкам гэтых падзей.
3: Успаміны ў асноўным светлыя і трохі рамантызаваныя, асабліва адзначаюць высокі ўзровень культуры за палякамі.
5: Пры Польшчы бацька мой быў у польскай паліцыі.
6: Міліцыя то была цяпер.
5: Паліцыя. Паліцыя. Да, да. Ну, ён быў такі добрынькі дужа. Ён каго-то самагонкай паймаў, пратаколы не пісаў. Яго напоюць і з сабой дадуць. І ён распіўся. Мы жылі ў беднаце, як мама расказывала. Не даедалі. У долг браў у яўрэя ўже водку. Вот. Ну, па-відзіму, яго попрасілі. Попрасілі яго, тады ён завербаваўся, дзівацца недзе было, у Францыю шахту завербаваўся. Вот, год там адработаў, яго там убіла. А ён быў заштрахован. І нам слалі, мамі, і мне ще быў брат, і дзецям з Парыжа дзенькі. Вот, і за гэты дзенькі мама строіла дом гэты. Жылі мы бедна. Была маладая яна, неопытная. Ну, канешне, дом выкрасіла. Прышлі рускія ў 39-м. Это ўже панічка, сказалі. І мама плакала, што вывезуць на Сібірь, наверное. А мы бедна жылі. Вот, вот так была наша жызнь. Ой, цяжка. Ну, ну, пры Польшчы, я б сказала, была культура большая. Там мата не пачуеш, бывала. Не. Ругнуўся, табе злот штрафу напішуць. Тут же паліцыя была в этом доме, во.
7: Дзе згарэў?
5: Не, во радам, дзе часы жылі. Паліцыя тут была.
7: Які дом? Вот это следующий дом?
5: Да, вот этот. А дзе клуб? Там военные стаялі. Срочнікі адбывалі, военные.
7: Пагранічнікі?
5: Да. Дзвіната была граніца. Брат мой у 38-м году на лыжах пераехаў граніцу і не вярнуўся. Ўсё.
2: Уздоўж падзеленай Беларусі. Уля Шубс да Ганна Шарэнда вандруюць па даваеннай беларуска-польскай мяжы.
8: 1936 года, пастройкі.
9: Да.
8: Её пастроілі. Ну і здесь было, пры Польшчы жыло в Леонполе около 2000 чалавек. Здесь было больница, синагога была. А школа вот эта самая, это тоже наша школа. Ну, когда-то купили в 90-е годы. Вот, ну, хотели здесь открыть производство или базу отдыха. Но вы знаете, что нет денег. Вот, нет денег. Все вот, упирается в вопрос деньги. Спшедайся, а что зробишь? 60-70 квадратных метров то. А, позже. Потому таки. О, польская еще. Польская это. Где-то при Польше 350 человек учеников было.
5: Там стояла вышка колодвины. Наши военные, ну, всегда это патруль стоял. Поляки. Вышка стояла, они наблюдали. И что-то было подозрение, что двинется черная полоса. А там, по-видимому, окапывались уже русские. Угу. Готовились. Угу. И это было 17 сентября.
9: Ну.
5: Как сейчас я помню. Утром чуем выстрел. Мы в подвал схвалились. У нас дома погреб. Этот патруль заметил, конечно, сообщил там этой, всем этом военным, и они поудирали. Все поудирали. Только один был поручник такой. Вот он сейчас и похоронен. Витальд Полонский. И фамилию я даже помню его. Ну, думать, я ж поручник, отвоюю. Забег там, гмина ж была, где спалили. Забег туды, наверное, отстреливался, что он там сделал. И ему распороли живот, грудь. И он так гордо умирал за родину. Молодой, только женился, жена красавица там такая была, все. Ну, думаю, отвоюсь. И он мучительно умирал. А это все поудирали. Они в белье поудирали, ходили по деревням, просили, надежду давали им там. Ну и они уехали там куда-то.
4: А мы с Лавонпала подаемся на усход. Только 22 километра от Шюр находится Верхний Двинск, якими уже совсем иншую советскую историю.
3: Коли вытекает

0: Радио Рация.
1: Зрабіць такой виртуального кандидата, и які мусіў бы быць, каб у Беларусі были сапраўдныя выборы.
2: Самое страшное, что это была, конечно, война, якая наибольш не уразила.
3: Лишь не глядяши на гэтые репрессии, люди обедновываются внутри краины и поза ее межами.
0: Радио Рация.